0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: 走，陪我下棋去。好。Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег.
3: 椰子龙，开门迎接客人。
4: 是。

0: Уважаемый товарищ Мао.
1: 尊敬的毛泽东主席.
0: Добрый день. Товарищ Сталин послал меня и товарища Федорина узнать, как у вас
1: дела.
2: 感谢斯大林同志的关心。
3: Спасибо за внимание, товарищ Сталин.
2: 请你们转达我对斯大林同志的问候。
3: Передайте ему мои приветы.
2: 同时请转告斯大林同志。
3: Также передайте.
2: 有关中苏友好条约的签订问题。 昨天我已经请二位捎话。
3: Я хочу как можно
2: быстрее встретиться с Сталином
3: и обсудить этот
2: вопрос, чтобы назначить дату
3: начала
2: переговоров между нами и премьером Джо
3: Эн Лай приехал в Москву.
0: Уважаемый председатель Мао.
1: 尊敬的毛泽东主席.
0: У товарища Сталина есть одно предложение.
1: 斯大林同志的意见, 这事不急.
0: Вы руководите китайским освободительным движением уже 20 лет.
1: Руководитель Мао Цзэдун, руководитель Мао Цзэдун, 十分辛苦.
0: Используйте эту возможность.

0: 把大日记借你们那个。啊，大外记二借你们些。прошу。
1: благодарю。哎，请。
2: товарищ Микоян, вы приехали, вы можете сказать китайский?
1: Ушо, ё-тю-тю, мама хо-хо бухауисы.

0: 主席，是摩洛托夫同志和米高扬同志来了。
1: Уважаемый председатель МАО, мы пришли к вам с товарищем Микояном, чтобы обсудить ваше посещение Москвы и Ленинграда.在莫斯科和列宁格勒的参观事宜。嗯，不必了，我们准备回去了。同志代表团收拾行李，回国。
2: Председатель говорит, они хотят вернуться.
0: Уважаемый
1: председатель Мао, если у нас есть какие-то дела, то...
0: 我有什么事啊？我能有什么事啊？我现在的任务就是吃饭、拉屎、睡觉。
1: Товарищ Сталин, только что образовалась Китайская Народная Республика, и мы первая социалистическая страна, которая признала КНР. Если наши отношения с Мао испортятся, то этим немедленно воспользуются США и Англия.
3: Товарищ Сталин, мы не можем упускать Мао в данной ситуации.
4: Товарищ Мао Цзэдун поддерживает Советский Союз перед лицом всего мира. Недавно в газете «Жэминьчжэбао» была опубликована статья, в которой Мао Цзэдун высказывает самые добрые отношения и высказывания в наш адрес.
5: Товарищ Сталин, разрешите обратиться.
6: Я же просил не беспокоить.
5: Но, товарищ Сталин, у нас чрезвычайное.
3: Вы что, порядка не знаете?
5: Прошу прощения, товарищ Сталин, но сегодня все мировые агентства распространили сообщение информагентства Reuters, что товарищ Мао Цзэдун арестован в Москве.

0: Входите.
1: Товарищ Сталин, мне сказали, что вы всю ночь не спали.
0: Человек в таком возрасте, как у меня, сколько может спать? Вы смотрели? Мао Цзэдун опять раскрыл все карты. Теперь все знают. Но здесь есть и положительный момент. Теперь все знают, что он не арестован, а живет на моей даче, где я работал во время войны. Может встречаться с корреспондентами, может делать заявления. Как его можно считать арестованным? Правда, многие знают причину, почему он не покинул Москву. Потому что я не удовлетворил его требования. Мое мнение. Мы должны продолжить переговоры.
1: Но предмет его переговоров затрагивает интересы нашей страны. В частности, отношения СССР и Запада.
0: После нашей встречи у меня сложилось такое впечатление, что добиться преимущества в отношениях с Китаем очень сложно. При Мао Цзэдуне вам нужно хорошо подумать.
1: Вы совершенно правы, товарищ Сталин. В данный момент ситуация в КНР в целом положительна. Кроме этого, Мьянма, Индия, Дания, Швеция и Англия готовы в ближайшее время установить дипломатические отношения с Китаем.
0: Хорошо. Дайте мне еще подумать.
2: По поводу решения... В этих двух вопросах их придется решать независимо от съезда большевиков и учредительного собрания. Троцкий и Каменев-Зиновьев предлагают глупую фантазию или же, по сути, предательство.
3: Мы не позволим буржуазии задушить революцию. Товарищ Сталин абсолютно прав. Мы ждать не будем, и он прав.
2: Товарищи! Народная революция! Которую необходимо было произвести товарищам большевикам, осуществилась!